0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

Ангеля. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У аўторак Анджэй Пачобут прыехаў у Беларусь. Аднак многія апасаюцца, што гэты смелы жэст журналіста і актывіста польскай меншасці пагоршыць жыццё беларусаў у Польшчы.
2: Логіка такая. За актывістам польскай меншасці стаіць Польшча. А Лукашэнка цяпер не зацікаўлены ў тым, каб затрымліваць Пачобута і тым самым псаваць і так кволыя адносіны з заходняй суседкай, улічваючы яшчэ і тое, што вызваленне журналіста пахваліў сам Дональд Трамп.
1: Аднак у Польшчы могуць палічыць, што раз вярнуўся ў Беларусь Пачобут, то сітуацыя ў Беларусі палепшылася. Адпаведна, беларусам бяспечна ехаць дадому і таму ніякай цяпер вам міжнароднай абароны.
2: Надоечы былая дакладчыца ААН па Беларусі Анаіс Марын напісала вялікі артыкул у газеце «Выборчай», дзе заклікала палякаў не высылаць беларусаў на радзіму, бо сітуацыя ў краіне не палепшылася.
1: Але ці паверыць беларусам цяпер, ва ўжондах, улічваючы гісторыю Пачобута? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё з Анаіс Марын пагутарыў наш рэдактар Дзмітра Лукашук.
3: Зараз польскія чыноўнікі скажуць, вон паглядзіце, Пачобут жа вярнуўся, дык тым больш чаго тут вам тут асцерагацца. Едзьце спакойна, яго не арыштавалі і вас, а вас-то чаго арыштоўваць? То бок, ці стане гэта нагодай, каб яшчэ больш складана сталась процедура атрымання міжнароднай абароны?
4: Ну, это правда. Это его, конечно, решение, это его право. И, ну, я, мне кажется, что, наверное, у него есть особая защита. То есть особый статус, потому что такой важный для Польши человек и символ и так далее. И на данный момент, ну тут это уже геополитические, дипломатические вопросы, на данный момент можно считать, что есть улучшение двухсторонних отношений между Минском и Варшавой, и поэтому в этой рамке можно сказать, что вот возвращение Пачобута домой в Беларусь – это знак взаимодоверия. Наверное, получили обещание со стороны Губопика или судей, или КГБ, или правительства Беларуси, что не будут на него нападать, не будут вызывать новые уголовные дела против него, что часто, очень часто происходит и в отношении остальных бывших политзаключенных. Есть очень много Судаленко, например, да, правозащитник. Все 2-2,5-3 года сидел и был вынужден уехать из Беларуси, потому что его грозило новое задержание, новое уголовное дело. И заочно судят людей. Есть уровень секретности, который означает, что люди не могут даже знать, что действительно их грозит, да, и какой у них статус. То есть мне кажется, что почему-то это исключение в этой ситуации. И нельзя забывать, что большинство других бывших политзаключенных их депортировали из Беларуси, да, не просили их мнения, и большинство из них отправили не туда, куда они хотели. Отправили либо в Украину, например, или в Литву, или в Польшу, но не по их собственным выборам. И тут это новый еще, это еще один аспект нарушения их прав, это то, что ну, они потом попадут в такие по линии дублинской процедуры, они могут вот быть тоже иметь проблемы. И тут есть, к сожалению, тоже со стороны, скажем так, польских СМИ, ну, СМИ не белорусских независимых СМИ, а как раз вот СМИ
3: национальные,
4: те, которые меньше знают о ситуации в Беларуси или среди этого сообщества бывших политзаключенных, что на самом деле есть такое понятие, как великие политзаключенные и мелкие. И таким образом тоже выходят такие ситуации, что когда человек получает отказ, что даже не квалифицируется для защиты так называемой субсидиарной, ему говорят, и это я слышала в других странах, не только в Польше, еще тогда 3-4 года назад, а вы были такие малоактивные протестанты, то есть протестующие, или, ну, вы не осветились как оппозиционер, да, то есть вы думаете, что вас будут преследовать за ваши политические убеждения, но на самом деле вы мало выразились, А то, что они не понимают, и то, что я должна вот им объяснить, и поэтому я вот взяла на себе такую должность, да, это вежливо им объяснить, что на самом деле один раз хватит. Осветился один раз на кадрах 16 августа 2020 года, это достаточно, чтобы потом иметь проблемы. Один раз участвовать в эти... маршах или протестах, это достаточно. А все, что делается, все, что человек делал за границу, чувствуя себя в безопасности с тех пор, это и есть повод, согласно европейскому праву и международному праву прав человека, получить статус, ну, это такой, так называемый статус «refugié sur place», то есть беженец, который стал беженцем на месяцу. То есть, когда власти польские говорят, а почему вы не подавали раньше на защиту? Вы же знаете правила игры, вы же знаете, как работает, ну, миграционное право, да, вы приехали, может быть, гуманитарная виза была, приехали, когда вы уже на территории Польши, вы подаете на защиту, и мы вас защищаем. А что вы делали последние 4 года, 5 лет? Ну, вот человек жил, думал, что все в порядке, и...
3: Режим рухнет, и мы спокойно вернемся.
4: Может быть. Или что найдет работу, и тогда вот, или жениться, и вот будет вот другие, ну, продолжение, вот легализация пройдет вот по этой линии. А жизнь такая, что не всегда получается. И, с одной стороны, легализация, ну, трудно, потому что еще и осложнили принципы выдачи вида на жительство для всех иностранцев, и в том числе для меня. Ну, то есть легализация, да, вот регистрация как гражданина ЕС, да, вот в этом году все через интернет надо делать, и это довольно сложная процедура. И еще есть очень длительные сроки, чтобы получить вот эту карту по быту. А возвращаться в Беларусь тоже нельзя, ну, то есть стало опасно, и поэтому люди сейчас, и в том числе люди, которые здесь живут 20 лет, подают на защиту международную. И мне кажется, что если тренд, который мы анализировали в этот доклад, продолжается, они не будут получать. То есть депортация их действительно грозит. Или они куда-то поедут, законно или незаконно, в другую страну, может, в другую страну ЕС, но тогда уже незаконно. Или, не знаю, на Бали, в Канаду. То есть это ненормально, потому что каждый случай должно осмотреться индивидуально. И если человек говорит, что он считает, что его грозит серьезная угроза для его жизни или здоровья, если он возвращается в Беларусь, тогда, если его не верят, то есть это задача, это ответственность миграционных служб Польши доказать, что это неправда, доказать, что на самом деле можно возвращаться в Беларусь. А если они немножко хорошо работают и читают вот то, что есть, какие информации, которые есть доступны, в том числе от ООН или от дипломатических служб и в Польше, и других, это безопасно. Это опасно вернуться в Беларусь.
2: Вы слухали былую спецдакладчыцу ООН по Беларуси Анаіс Марын, якая поразважала про магчымыя наступствы поездки Анджэя Пачобута у Беларусь для беларусаў у Польшы.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година Беларуси, сема Польши. Беларуска Карына Козловская завоевала 7 золотых медалей на чемпионате у Польши. Литва не планует заборонять автобусные рейсы у Беларусь. У Сербии официально объявили про дотерминовые парламентские выборы.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Белорусская спортсменка с польским громадянством на першинстве Польши по стрельбе из лука у Белостоку показала наилепшие выники на дистанциях 30, 50, 60 и 70 метров, а так само у змешанным командным и агульным заликах сярод жанчын. Здымок с золотыми медалями Карына выклала у своим инстаграме. Ранее девчина уже была чемпионкой Польши. Это отбылося летось. Все лето у командным залику перамог и ее клуб «Лучник» с городу Живец, за який выступая Карына. Козловская увайшла в историю польской стрельбы из лука, и она стала первой спортсменкой, якая здобыла усе 7 золотых медалей, завоевавши перемогу у 100% спаборництву. Журналистам Козловская рассказала, что летось працавала у сетцы крам «Жабка», каб зараблять на житё и протягивать тренировки. Все лето потреба у додатковой працы зникла. Фундатором лучницы выступила фирма доставки посылок «Инпост». У 2020 годе Карына Козловская разом с десятками інших спортсменов подписала лист за сумленные выборы. У лютым 2025 года, амаль праз 3 года после переезда с Беларуси в Польшу, яна отримала польское громадянство. До інших тем. Отсвяткавання стагоддзя айца Нацана и закладання капсул часу до презентации книг и глубоких навуковых доследований. Менавіта таким насыщенным парадком дня живе сёння Беларусский музей и библиотека имя Францішка Скарыны у Лондоне, кажа сябра рады опекунов Павел Батлейшчык.
4: Ну, лето было у нас досыць насыщенное во всех накірунках. С падзеяў мы святкуем стагоддзя айца Нацана, одного из основальников и довготерминового библиотекара. И было уже несколько импрез. Первая была в Вильне у початку года. Потом святкование было ягонага дня народжения у початку жнивня. Тут такое было набоженство. У церкви была русская наведывание могилок. Была молодая диаспора. И они так само склали лист у будущего для нащадка. Ось у капсулу.
2: Музей и библиотека имя Францішка Скарыны у Лондоне уже больше за полстагодия заховывая уникальные стародруки, архивы и национальные реликвии. Это соправдный остров белорусской культуры у Британии. Литва не планує забороняти автобусные рейсы у Беларусь и Россию, заявил 9 вересня у Клайпеде министр транспорта Украины Юрас Томінскас, поведомляя агентство Эльта. Мы заўсёды тримаем руку на пульсе, заўсёды узваживаем. И теперь мы периодично это оцениваем, але докладно не будем робить резких рухов, сказал министр, отказываючи на пропанову оппозиционного депутата Арвідаса Анушаускаса взять приклад с Латвии и ввести такую заборону. Ранее Министерство зносин Латвии представило ураду проекты поправок, которые предугледжуют с 2027 года полную заборону регулярных и нерегулярных автобусных перевозок у Беларусь и Россию. У теперешний час заборонены только нерегулярные перевозки. До международных поведомлений. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ об роспуску народной скупшины и призначении дотерминовых парламентских выборов. Яны повинны пройти 25 кастрычника. Рашение было обвешано после 8-хвилинного звороту Вучича до нации. Инициатором дотерминовых выборов стал урад Сербии, які напередодні звернулся до Вучича с отповедной просьбой. Президент погодился и заявил, что голосование отбудется 25 кастрычника. Выборы, призначенные на фоне массовых студентских протестов, которые протягиваются амаль 2 года. Их причиной стала трагедия у Новом Саде у листопаде 2024 года, когда на чыгуначном вокзале обрынулся бетонный навес. Тогда загинули 16 человек. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Так само починаємося до самої раніці. Небо переважно затягнуте облаками. На Берастішчині надвор'я більш сухое, але там так само хмарно, ды так само такі ось восеньские дожди місцями от самої раніці нас сустракають. Критягом дня глядим зараз на розкладку, наприклад, по Городні, то прикладно каля 12-й поводле місцевого часу дожди завершаться, де будуть прояснені з'являться, потом 13-14-е більш сонця, але там з'являється паривісте. Вітер такий ось день у нас напереді. У день температура повітря сьогодні плюс 17-19, ну і зараз ось уже плюс 15, наприклад, у Лиді, де Городні, 15 так само у Білостоку, у Гайновці 17, зараз у Бересті, у Кубрині, де 15 у Пінську. Заходній вітер переважає від 5 до 10 метрів за секунду, місцями пориви, особливо вони будуть узмоцнятися у другій половині дня. Понижена атмосферний тиск, але має тенденцію до повышення. Уночі тиск уже буде вышейшим за норму, а это значит, что завтра менавіта там в область повышенного атмосферного тиску поплывая на наше надвор'я, тому завтра чекаем больше прояснення.
0: Радио Рация. Перше трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
3: Я ожидаю вам доброго дня. Починається новая информационно-музычная година на хвале белорусского радиорации. Сегодня 10 день вересня, четверг. 98.1 FM у Белостоку, да и Городня. 99.2 FM у Бересте, да Белой Подляской, да и так само интернете rc.com. Политичная дискуссия у Беларуси. Мы так само дискутуем, дым до дискуссии долучаемся. Такая тема напереди. Обовязково в нашем эфире.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши. 2 человеки загинули, 20 отрымали ранения от российской атаки на гандлёвый центр во украинских Сумах. Беларусы Павночной Америки закликали провести сусветный белорусский конгресс. Упершиню документальный фильм незалежного белорусского режиссера показаны на Венецианском кинофестивале.
3: У студии новина Владимир Лапцевич.
2: Начнем с подей российско-украинской войны. У вечера 9 вересня российские войски нанесли удар беспилотниками по территории гандлёвого центра у Сумах. Про это поведомил керовник Сумской областной войсковой администрации Олег Грыгоров, назвавший удар прицельным. У вынику нападу загинули 2 человеки. 21-годовый хлопец и девчина. Еще 20 отрымали ранения. Сирот потерпелых 3 девчинки во возрасте от 15 до 16 годов. У тяжким стане 2 мужчин и одна жанчына. Так само пошкоджены будинок гандлёвого центра и некалькі автомобилей на парковце. На месте трапления был пожар. Кардинальных змен на фронте этой осенью чекать не варто. Не глядя на то, что российские войски протягивают штурмы и спробы наступу, сама линия боевого сутыкнения, хутчэй за все, застанется без истотных змен, каже аналитик программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: Я думаю, що на фронті ситуація не буде кардинально змінюватися. Швидше за все, лінія фронту буде залишатися плюс-мінус статичною. Очевидно, росіяни будуть намагатися просуватися вглиб Донецької області. Зокрема, зараз починається розгортатися битва за Мар'янську-Краматорську агломерацію. По суті, це два найбільших міста Донецької області, які перебувають під контролем Збройних сил України. Росіяни вже на відстані десь близько 15 кілометрів. Краматорський, Слов'янськ перебувають під регулярними атаками російських військових.
2: Повномасштабная война России супроть Украины триває уже больше за 4,5 года. Пошел 55-й месяц безлитостных боев и разбурений. Осенью чекается, что российский бок разгорне масштабную битву на знищение украинской энергосистемы перед холодами. До белорусских тем. 5-7 вересня у Нью-Йорку отбылась 36-я встреча белорусов Павночной Америки. Это найстарейший регулярный форум белорусской диаспоры США и Канады. Одним из главных ее выников стал зворот до белорусских организаций и супольностей разных краин с пропановой распачать супольную працу над створением сусветного белорусского конгрессу. Концепция конгрессу грунтуется на нескольких основных задачах. Яднание белорусской нации, представительстве ее интересов у свете, координации супольной деятельности, захование национальной тоестности, обороне державной незалежности Беларуси, подтримце белорусской мовы, культуры, адукации, науки, громадянской супольности и духовных каштовностей. Белорусы Павночной Америки закликали белорусские организации, громадские супольности и белорусов разных краин долучиться до обмеркования и супольной працы над этой инициативой. Все летняя 36-я встреча, организованная белорусско-американским задиночением и сгуртованием белорусов Канады, прошла у соборе святого Кирилла Туровского Белорусской аутокефальной православной церкви у Бруклине. У ее взяли удел каля 100 человек. И об культуры. Учора на 83-м Венецианском международном кинофестивале отбылась сусветная премьера документальной стужки незалежного белорусского режиссера Андрея Кутилы «Листы». Фильм, створенный в супраце кинематографистов Польши, Германии и Литвы, расповедая про лёсы белорусов, которые прошли праз туремное зняволение, репрессии и вымушенную эмиграцию. Про это пишет «Реформ Ньюс». «Листы» стали первой документальной картиной из незалежной Беларуси, показанной у официальной программе Венецианского кинофестивалю. Режиссер працевал над проектом 5 годов. Складанностью у реализации задумы творцы стала не только безпека героев, але и команды. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
5: На так само далее хмарно, де дожди в нашем помежном регионе идут они с захода на усход. А вот в другой половине дня чекаем прояснение. Такие вот информации. Синоптику у день сегодня температура по ветра плюс 17-19. Зараз плюс 14 у Лиди до Белостоку. Так само 14 у Гайновцы. 15 зараз у Гародни до Волковыску. 17 у Берости. 18 у Кобрини. 17 у Пинску. Заходний ветер от 5 до 10 метров за секунду.
3: Месцамі парывы, асабліва больш адчувальнымі. Гэтыя парывы будуць у другой палове дня, паніжаны атмасферны ціск. Зараз ён павышаецца. І вось, напрыклад, ужо ўначы атмасферны ціск будзе вышэйшым за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио ФМ. Раніца з Рацией.
3: И когда 10 день вересня, четверг, суда Белорусского радио «Рация», с вами Влад Коренюцкий. Я еще раз запрошаю черговую годину. Напереди с вами Калеваска. Так само, между иншим, гостя повитаем. Радио.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши. Украина закрывает антидроновыми сетками дороги каля мяжи с Беларусью. Прибыток белорусских НПЗ показал максимум за десятигодие. Польскую систему супрацьповетранной обороны приводили у повышенную готовность.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: На дорогах в районе Чернобыля у Киевской области Украины усталевывают антидроновые сетки. Такие конструкции уже широко выкористовывают у прифронтовых регионах для обороны транспорту от FPV-дронов, а теперь их зауважили и недалеко от белорусской мяжи. Про усталевание конструкции у районе Чернобыля поведомил украинский телеграф. Про этом для Киевской области такая технология не новая. Поводле известок Министерства обороны Украины, за 2025 год там усталявали 52 километры дорог антидроновой обороны. Усяго у 7 областях краины за год сетками закрыли больш за 534 километры дорог. На мяжи Украины с Беларусью протяглостью 1084 километры уже усталяваны супрацьтанковые загороды и колючий дрот. Особные участки заминованы. При этом во украинской разведцы заявляют, что теперь не бачать прикмет формования у Беларуси ударной групповки для нового наступу. До темы экономики. Дякуючи дефициту нафтопродуктов у России, белорусские НПЗ отримали максимальный прибыток за десятигодие. Про это старшиня концерна «Белнафтохим» Илья Икан заявил у интервью ведомостному часопису «Вестник Белнафтохима». Галина спрацевала прибыткова, и это один из лепших выников за пошли, мабыть, десятигодие. На фоне такой конъюнктуры мы максимально выкористовывали спраяльную ситуацию на внешних рынках, перш за все на усходнем керунку, сказал он. Паливный кризис у России был выкликан ударами украинских беспилотников по нафтоперепрацовывающих предприемствах. До інших тем. Оперативное командование Узброенных сил Польши поведомляя, что за активности российских беспилотников, которые наносили удары по целях на заходе Украины, отбылось короткотерминовое повышение готовности особных сил и сродков польской системы супрацьповетранной обороны. Эти деяния носили профилактичный характер и были накированы на обеспечение безопасности польской поветренной просторы. Урадовый центр безопасности двойчей раницы разослал попереджение корыстальникам мобильных телефонов у Люблинском и под Карпатским воеводствах. За необходимость обеспечения свободы военной авиации аэропорты у Люблине и Жешеве припынили поветренные операции, поведомляя польское агентство аэронавигационных послуг. До темы культуры. Про шматкультурную спадщину Вильнинского старого города, проекты по захованию и обновлению спадщины Вильни и про белорусский след у ей велась размова подчас тыдня белорусской культуры у Вильнинском белорусском музее имя Ивана Луцкевича. Сустреча с двумя экспертами у галине культурной спадщины Степаном Стурейком и Йозапасом Блажунасом отбылася 9 вересня. Грунтовно про ситуацию со старым городом Вильни расповел реставратор, мастерствознавца и специалист у галине культурной спадщины, який с 2024 года узначальвае агентство обновления старого города Вильни Йозапас Блажунас. А Степан Стурейка зазначил, что у литовцев белорусам есть чему поучиться, и обозначил, у чем Литва опередила Беларусь.
4: Гэта актуалізацыя гэтай спадчыны, гэта тлумачэнне яе каштоўнасці і камунікацыя вакол гэтай спадчыны. Віленская спадчына, як любая, у прынцыпе, спадчына і ў Беларусі, яна шматкультурная. Яна ўся складаецца са шматлікіх напластаванняў часу, з розных эпох. І вось тут акурат усведамленне гэтага пастаўлена на вельмі высокі ўзровень, такое агульнаграмадскае усведамленне. І гэта вельмі прыемна. Гэтаму трэба вучыцца.
2: Паводле дырэктара Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, беларусы таксама пакінулі значны след у віленскую спадчыну.
5: Беларусы жылі, працавалі ў пэўных будынках. Ці вось як распавядаў гаспадар Йозапас пра друкарню Мамонічу, якіх Скарына выдаваў свае кніжкі. А таму, ну, тут сказаць, што гэтыя будынкі не належаць усім, але мы маем сантымент да пэўнага будынку. Вот недалёка тут жыў Брынсоў Тарашкевіч. Нам прыемна. На вулице, вот тут так само недалеко жил дед Нуна Позняка.
2: Асобнай тэмай сустрэчы была беларуская тэматыка. Прысутныя гаварылі пра дзейнасць беларусаў у Вільні, спадчыну братоў Луцкевічаў, Янкі Купалы і Якуба Коласа, беларускія арганізацыі, экскурсіі. Падчас сустрэчы беларусы цікавіліся і юрыдычнымі аспектамі культурнай спадчыны Вільні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Месцамі раніцы дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Вядома справа, што ў бліжэйшых 2-3 гадзіны яны будуць завяршацца ды адыходзіць на ўсход, але такі дастаткова пераважна хмарны дзень нас чакае. Тэмпература паветра плюс 17-19 у дзень сёння максімальна, зараз плюс 15 у Лідзе, 14 у горадні Беластоку ды Ваўкавыску, 14 у Гайноўцы, 16 у Берасці, 17 у Кобрыні ды 19 у Пінску. Заходні вецер месцамі парывы, асабліва ў другой палове дня, яны будуць больш адчувацца. Атмасферны ціск паніжаны, павышаецца пакрысе, бо заўтра 11 верасня надвор'е сфарміруе вобласць павышанага атмасфернага ціску, будуць на небе і хмары, і праясненні, а тэмпература паветра заўтра да плюс 18. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостя нашої програми – правоохоронця і була політзняволена Марфа Рабкова, яка за свою діяльність була засуджена уладами Білорусі до 15 років зняволення, але була визволена і вивезена з країни 19 сіквіка цього року у Литву. У програмі поговоримо з нею про затримання, умови у жіночій колонії, сябровство, кохання і життя у Литві.
2: Добрый день, спадарыня Марфа.
3: Добрый день.
2: Какие проблемы для вас были особисто? Тяжкости и с какими треба працевать зараз, как хоть нечем полегче жить всю женщину?
3: Для меня, вось, я кажу, что есть разница помеж тем, кто застался в Беларуси, и тех, кто был примусово, вось, так, съехал, я уже не ведаю. Так,
2: вывезены.
3: Вывезены. Да.
2: Есть слово депортовано или, кажут, неправильно про оборонцы вывезены?
3: Так, вывезены из Беларуси, и люди, которые застались на территории Беларуси, там шмат есть таких великих перешкод, особенно, когда ты в списке террористов. И я так само вас поднимаю это питание и трошки адвокатую, потому что, когда вас помиловали, но при этом вы сейчас отбываете небы хатнюю химию, то о каком дальнейшем жизни может быть говорка, как уладковываться в працу, как там не налаживать свое житие, там жениться, годовать детей и все остальное. И по-другому, это те люди, которые примусово вывезены из Беларуси, когда ты больш-менш малады і здаровы. Тяжка, конечно, міграційне життя, яно тяжке завсюди, треба працювати. Ну, добре, коли є допомога, але я лічу, що розлічувати треба на себе. Але коли ти у сталому узрості і ти не можеш отримувати ніяку пенсію, то це вельми тяжко. І я думаю, що добре, коли ось хтось каже про те, що треба ніякий фонд створити, ще щось. І я цілком згодна, що яке ми громадство, коли ми не дбаємо о своїх дітях і о своїх сталих людях. Це перше, что про нас скажут. И не треба чакать, что кто-то это сделал. Это все-таки зона нашей отказности. Все мы были детьми, и все мы станем сталыми. И треба все-таки глядеть, что это великая проблема, которая сейчас не вырешена.
2: Когда вас посадили, увогуле чакали вы тени, вы изначаливали волонтерскую такую працу, керовали, можно сказать, волонтерской этой працей, до пошнего, насколько мне там ведомо. Отшували вы колисти, что вас там, например, ранее вас посадят. Ну, все мы там жили, например, у Беларуси, с отчуванием, что вось-вось кто-то завтра придет там и думаешь, сегодня тебе заберут тени, у вас какие отчувания были?
3: Ну, я с этим отчуванием уже довольно долго жила в Беларуси, потому что меня там начали затримливать еще в 12-м годе, и потом тягнулось вот такие назирания за мной, периодичные какие-то затримливания и по криминальным артикулам, и по административным, тому я заусюда разумела, что что-то может отбыться такое, что я потраплю за краты, и я уже трапляла до гэтуль. Кроме того, что я была координатором волонтерской службы, я так само координовала назиральников на выборах от компании «Правоборонцы за свободные выборы». И это так само, я так разумею, что все-таки нек поуплывало на то, что отбылось. И то, что меня затримают, ну, я же бачила уже, что каждый тыдень все-таки кого-то затримливали. И затримливали еще там, починающие с травня, каждый месяц. И что колисти до меня придут, ну, я так само это разумела. И меня попередили, затримали моего волонтера, который вышел про 10 сотнев и сказал про то, что чакают, тебе дали тызень и тебе затримают. Я сказала, о, окей, я еще тызень не могу попрацевать. И я просто пошла робить так, как, коли меня не станет, ну, никак не станет, коли меня затримают, чтобы все працевало.
2: То бок, вы были попережены или не съехали и вырешили допрацевать, я кажу?
3: Так, я вырешила. Один, что, конечно, я разумела, что уже за все затримают, але я кажу, я все-таки думала, что это будет некий административный артикул, коли я там посижу на кресле на там 10 и кольки там сотня. И как бы трошки меня так по носу дёбнуть, что занадто широко ты пришла працевать, давай-ка ты трошки там. Але вось отрымалось так, как отрымалось, и у меня николи не было думки про то, что я повинна была зробить инакше, мабуть, тому, что настолько людей сидела. Ведаете, я сама по себе настолько у меня такой характер, что я разумела, что для меня иншага некого сценария не могло быть. Потому что, коли бы это не у вересня здарылось, то это здарылось про месяц, и еще, потому что по-иншему быть не могу.
2: А скажите, а как вас затримливали? Культурно, те, как кажут у народе, маски-шоу были?
3: Слушайте, на самом деле, мабуть, больше культурно, потому что мы шли с моим мужем, вертались до хаты, и до нас нас просто подъехал там бусик и легковая машина, и меня просто заволокли. Меня просто подняли и поволокли. Ось, и, ну, у меня не было такого, что было сбитё, еще что-то.
2: Вас поволокли, а мужа покинули?
3: Мужа...
2: Муж кинулся вас?
3: Не, мужа так само пришли затримать. Нас затримали у двоих, и меня больше так ось. И сейчас таки, як девчинку, мы просто поволокли, а его тваром у землю положили, и это было не так мягко, як мяне. Але его вызволили на наступный день, а ось я засталась. И я трапила на Крестина, и это была такая иншая Крестина, потому что у той момент коли приезжал Брусуков, и он там пробашался, и некие они там отпустили шастку людей со Крестина. И коли я туда трапила, у меня было, например, некая коудра, у меня был матрас, и я тримала пакет с усими там некими гигиеничными штуками, какие волонтеры стояли еще тогда под Крестина, и они передавали каждой затриманной или каждому вот этот пакет с усим необходимым. И я коли вот тримала этот пакет, думаю, так, все добро, просуюсь, молодцы.
2: А коли вы доведали, як вы сказали, вы думали, что будет администрация, что все ж таки не администрация, и коли почули про суд столько год. Конечно, мы сами все были уражены, так само сочили за ваши истории. Ось, что вы отчували в тот час?
3: Ну, бачите, что это был такой шлях довольно протяжный, потому что одразу у меня были артикулы до 3 года позбавления воли, потом яны их так подкрутили, и у меня появилось 3 артикула, яны стали до 12 год. И только проз год после моего затримання, мне уже ось гэтых 10 артыкулаў неяк умянілі, і мой тэрмін стаў да 20 год. І вось калі ты паступова неяк спачатку звыкаеш да 3, потом звыкаеш да 12, і, мабыць, калі ўжо ёсць лічба з 2 лічб, то яна ўжо, якая розніца, 12, 15, 20, і нават калі я ўжо атрымала свае 15 гадоў, яны там прыїжджалі, казалі, што ось мы зробім там другую крыміналку яшчэ, я казала, ну, зрабіце, што, ну, будзе мне 15-18, а что за это изменится? Мне уже все ровно. Это не ма уже было некое ось мэты торг, это, ну, потому что мне было все ровно салком. Мабуть, коли бы у меня был меньший термин, то это отчувалось по-иншему.
2: Изведывали вы какие катавания психологичные, физичные?
3: Слушайте, физичных такого не было. Але психологичные, ну, конечно. Я думаю, что салком то, что здарилось и что я бачила. Для меня было тяжело глядеть на инших и что яны робят, дошинение до их, что терпеть гэтые люди. Гэта было вельмі не цяжка. И, конечно, моя особистая история, она цяжка тем, что я страсила свою бабушку и батьку. Батька, коли меня затримали, у него было пошняя стадия рака, и я разумела, что не шмат часу засталося. И она, конечно, выкарыстовывала для того, чтобы на меня неяк так ось оказывать тиск. И первый год для меня был самый тяжкий, потому что ось гэта вся история с батькой. Але гэта, я разумею, что все-таки моя история, она не уникальная, и шмат кто стратил своих родных, шмат кто опынулся в тяжких умовах, и тому, на жаль, так здарылось, и для меня вельми важно было разумение того, что мой батька вельми меня поважал, и он лечил, что я зарабилась правильно.
2: Усе ще расповедают про медицину, про працу, о зневолении, что разные тяжкости были, что так само працавали за копейки, и навод там отрымливали за месяц, некоторые там рубля не отрымливали, там по 80 копеек были, конечно, и высокие заработки. На этот высокий заработок треба там неведомо кольки працевать. Расповедите, коли ласка, про медицину, про працу за кратом.
3: Праца, я на самом деле не могу сказать, что праца на фабрике была такая звышпримусовая, потому что ты, кто не хотел працевать, ну, яны и не працевали на самом деле, да, так на их там зловались. Не, ну, яны же все равно приходили, але ты ж можешь по-разному працевать. Ты можешь шить там некую один процесс, там, годину, и ты наштамптуешь за этот час там 10 неких там.
2: Тобок плана не было. Мне мужчины часто розповідали, що
3: слухайте, план ёсць, але там все тяжко, тому що залежить от праці всієї бригади. Тобто, і, наприклад, вас можуть так само покарати, коли у вас там маленька виноска за день, це ще нешта. Але ведаєте, коли у люди... Я, наприклад, я працювала, тому що у мене не було переводу грошових, і це був мой один такий доступ до неких грошей, за які я могу сходити у краму. Тому я працювала, і для мене, ведаєте, я вже сьогодні боялась праці. Я і тяжко працювала, був такий момент в моєму житті. Тому для мене це була не катастрофа. Да, мені не подобалося шити, але, ну, так так опынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, канешне, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, канешне, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці, ўсё ж такі ёсць такая прэзумцыя невіновенасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што ў мяне ёсць паметка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што, ну, я ўже не была ў том стане, што дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозрэнне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара, яна не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, ну, ведаю, што, і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць, і нават там, калі ў мяне там была тэмпература, калі там нават 38 не было, мне ўже далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, і такая, ага, нешта змянілася. Але гэта было не ўсіх. Дзяку Богу, гэта былі такія асабістыя ўстаноўкі, адзінкавыя, і большасць дзяўчынак ўсё ж такі ім аказвалі некую дапамогу. Да, яна была не такая якасная, якую яны маглі б там атрымаць на волі, але ўсё ж такі і некія вось гэтыя былі вызваленні ад працы, ці некія лекі, ім падпісывалі медбандэролі таго, што мне ніколі, напрыклад, не рабілі. І я трошкі праводзіла даследаванне зараз па стану аказання медычнай дапамогі ў беларускіх турмах, і я магу параўноўваць гэта з мужчынскімі, і я разумею, што ўсё ж такі ў жаночых калоніі было трошкі лепш узровень, чым у мужчынскіх. І, напрыклад, нават тое...
4: Адну таблетку не ламалі, што гэта ад жывата, а гэта там табе
3: ну, так
4: ад галавы.
3: Ну, так сама, ведаеце, было цяжка, асабліва, калі гэта быў сезон, напрыклад, нейкіх там прастуд, то не хапало нейкіх лекаў, да? То есть было дзіўна, калі ты прыходзіш і працэтамол у них скончылася, яны не ведаюць, калі ён будзе. Я разумею, што гэта праблема больш такая сістэмная, і тут праблема ў тым, што яны эканомяць грошы на гэтыя закупы лекаў, што іх мала, што гэта адны і тыя ж, клієнці не дапамагаюць, альтэрнатывы іх нема. Але гэта праблема сістэмы, а не тых людзей, якія выконваюць, напрыклад. І ўсё ж такі для мяне вельмі важная рэч. Дзякую Богу, што гэта так, што пакуль што не хоча згладзіць, што ніхто з жанчын не памёр у калоніі. І калі, напрыклад, параўноўваць, што ў Пушкіна і ў Калеснікавай здарылася адна і та ж праблема, Калеснікавай дапамаглі, выклікалі хуткую, яе вывезлі. А, на жаль, Пушкіну не аказалі вось гэтай мінімальнай дапамогі. І гэта таксама трошкі кажуць пра тое, што ўзровень у жаночых калоніях трошкі лепш. Гэта так, гэта вар'яцтва, таму што яно ўсё дрэннае, але калі яе параўноўваць, так, гэта таксама дрэнна, але гэта лепш, чым больш дрэннае, чым ёсць у іншых месцах.
4: Ось пры сяброўства ў калоніі атрымалася так, што вы разам са сваёй сяброўкай трапілі і былі побач. Вось як вам адчувалася? Вы думалі пра тое, што наста побач так лягчэй? Ці ўсё ж такі былі такія складаныя моманты, што лепш была яна там дзе-небудзь падалі?
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, які мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла яе, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрашацца, казала: "Да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну". Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка. Цяжка, напрыклад, калі я пабачыла, што заехала маці і дваюродная сестра Александра Францкевіча, з якімі мы былі ў адной клеткі на судзе. Гэта мой, як кажуць, там падзельнік. І калі я убачыла яго ўжо сталую маці, ой, для мяне гэта было таксама гэта вар'яцтва, якое я магу шмат што зразумець, я магу шмат што прыняць, але ёсць рэчы, якія ну, гэта вар'яцтва, напрыклад. Як і тое, што, напрыклад, тое, што я не магла прыняць, это тое жанчыны, якія дасылалі нам цукеркі, ці якія там нам перавозілі па 10 рублёў, што потым я з імі буду побач у калоніі. І гэта такая віна перад імі, таму што яны сядзяць у тым ліку за таго, што яны цябе падтрымлівалі. І калі яны падыходзілі, знаёміліся і казалі, вось я вам пісала, там, ці я вам там... Гэта было жудасна насамрэч. Я гэтага не магу зразумець, парабачыць нават пры дыктатуры. Я магу зразумець, чаму я сядзела, таму што я была такая заўсёды, як кажуць, кліма на мне недзе ставіць. Я разумела, што адбываецца, што я раблю. Я разумела, што можа быць нейкая адказнасць з боку дзяржавы, так, што яны буду думаць, што гэта там нешта паганае. Але для мяне было вельмі больна, калі я бачыла людзей, якія, ну, яны такія, ну, іх не павінна там быць. Калі мы былі нейкія больш-менш ідэйныя, то гэта ілюзія. У мяне просто сэрца разрывалася, калі я іх пачула.
4: Сілавікі заўжды шукаюць нашы слабыя такія бакі і часта ціснуць на асабістае жыццё. Вы распавялі ўжо гісторыю пра свайго мужа. Вядома, канешне, што ваш муж усё ж такі дачакаўся вас. Вось наколькі цяжка гэта было для яго. І сапраўды, я лічу, што не кожны, напрыклад, яшчэ мужчына дачакаецца. Мне падаецца, што жанчыны, яны больш такія цярплівыя.
3: Так, я бачу па статыстыкі, што жанчын мала хто чакае. Бачыце, у жанчыны гэта я таксама думала, што гэта нешта такое ўжо гістарычна склалася, калі мы заўсёды чакаем. Там некія войны ці яшчэ некія такія дзівацтва. І мы вось сядзім у хаце, чакаем, гадуем дзяцей. І вось і старажын таксама важная. І для мужчын гэта не настолькі ўсё ж такі. Гэта іх такая стезя. І той, што мой муж у мяне дачакаўся, для мяне гэта вялікі цуд. І гэта такое вельмі моцнае разуменне, што гэта той чалавек, які вось неяк так, я не ведаю, з Божай дапамогай я сустрэлася з ім.
4: Таму што праверана, так.
3: Ён нас, канешне, і гэта цуд, я вельмі яго паважаю, я вельмі яго кахаю, і для мяне гэта такі вялікі подзвіг, які ён зрабіў, і, канешне, гэта такой прыклад сапраўднага мужчыны, сапраўдных мужчынскіх учынкаў.
4: І кахання, напэўна, таксама. Вас вывезлі спачатку ў Літву, вось чаму вы не з'ехалі тады ў Польшу, чаму абралі Літву, і як тут уладковуецеся?
3: Ну, я выбрала Літву, таму што я все ж таки сюды ездзіла, я вучылася ў ЕГУ, не давучылася, я толькі правучылася 3 гады. І я, канешне, ведаю, што там ёсць некі след і беларусаў у Польшы, але Вільня, бачыце, я калі сядзела, напрыклад, чытала там творы Караткевіча, там пра Бог прызямлюся ў гародніх, дзе яны бегаюць таксама па Вільні, пад брамаю, там нешта там, всякі дзівацтва твораць. І калі ты ходзіш тут, у першыя дні мне так было цяжкавата, я просто выходзіла, хадзіла па вуліцам і бачыла шыльды пра Якуба Коласа, ці там яшчэ кагось сустракала з знакамітых беларусаў і разумела, што у іх жыцці таксама быў час, калі яны правілі яго тут. Гэта было там 3 гады, гэта там хтосьці вымушаны, хтосьці не. І разумела, што гісторыя любіла цыклічнасць. Мабыць, вось зараз 100 год прайшло, і мы павінны нейкі час пабыць таксама тут. Можа, таксама гэта выпрабаванне, якое дасць нам разуменне, наколькі нам важна ўсё ж такі Беларусь. Але я ўсё ж такі не змагу тут доўга жыць, таму што я заўсёды выбірала Беларусь, заставалася ў Беларусі, нават думаючы, што будзе некі такі пакаранне ці яшчэ штосьці. І гэта быў не першы выпадак у 20-м годзе, калі мне казалі, што мне трэба з'ехаць, што ёсць там некая там ціск на мяне ці яшчэ штосьці, там мне не давалі ні працаваць, ні вучыцца, мне адлічвалі і працу не магла знайсці. Я мыла пад'езды, я некалькі год працавала прыбіральшчыцай, але казала, што я не з'еду. Ось зараз бачыце, як жыццё так трошкі пасмяялася, іранізіравала, ўсё ж такі выкінула мяне, але я такая ўпёртая, што я ведаю, што я вярнуся, што гэта будзе не ў далёкай будучыні, таму што беларусы павінны жыць у Беларусі, у нас ёсць свая краіна, і нам трэба дапамагаць беларусам у тым ліку там, таму што іх там большасць, і ўсё ж такі гэта большасць будзе вырашаць, як нам далі жыць.
4: На такой пазітыўнай ноце і скончым наше інтэрв'ю. Дзякую вам вялікі за інтэрв'ю.
3: Вам дзякую таксама.
1: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А госцей нашай праграмы была праваабаронца і былая палітзняволеная Марфа Рабкова. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: станция. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Ты перестанешь мучить час.

Ира гнев з латины. Песня про счастье. Ось так бывает. Витаю, шановное господарство. Может, кто-то зараз там задается питанием, что у нас отбывается на хвале 98.1 FM. А ничего страшного не отбывается. Просто маленькие человечки робят некоторые ремонтные працы. Ось, ну, профилактика, как это называется, коли так профессийно казать. Тому на хвале 98.1 нас может неде и не чувать будет. Может, коли зараз чувать, то может потом не будет чувать. Тому шановне рация.com, мы там есть. Ти садитесь там, не веду, на який транспорт и едьте туда, где 99.2 FM. Там Берестя, Белая Подляска, вот туда, у той регион, коли ласка, мы там гучим. Вось, ну, такая вот история. Что-то, каб серьезно не ломалося, треба профилактично ремонтовать. Ну, вядомая тема. А я обещал рассказать вам

Парамор на хвалях белорусского радио РЦ, 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестебилая Подляска, наш сайт rc.com. Про 98.1 я уже вам казал, шановные, тому вариант, коли вы не переезжаете на 99.2 FM, только rc.com. Про надвор я нагадаю, бо самый час для этого, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами махчимы невеликие короткие часовые дожди, але у другой половине уже ничего не будет. Сонейка можем побачить. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер заходний умеренный, атмосферный тиск у межах нормы. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабавят. Да, чакайтеся.

Праца на хвалях беларускага радио рация. Витаю, шановные. Ну и обяцаю вам рассказать, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями. А поводле беларускіх синоптиков завтра, у пятницу 11 вересня, умовы надворья у Беларуси в основном будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, только у паўночна-усходніх районах фронтальные подделы. Зменливая хмарность, пераважно без опадков, только по паўночному сходе краины местами короткочасовые дожди. Ветер заходний умеренный, по паўночна-усходней полове порывисты. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 11, максимальная днем от 16 до 21 тепла. Атмосферный тиск будет расти. У субботу 12 вересня умовы надворья у Беларуси будут формировать неустойливые поветренные массы. У паўднёвых районах фронтальный подел. Пахмурно с прояснениями, месцами невеликие короткочасовые дожди. На поўдні республики дожди прогнозуются у многих районах. Ветер зменливый от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 4 до 10, местами до 12 тепла, ну а максимальная температура поветра днем 13-20 со знаком плюс. У неделю 13 вересня. Вот, бачите, пятницу перенесли на неделю. А ночью Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного тиска. Днем за экваторией Балтийского моря чакается поступление неустойливых поветренных масс. Пахмурно с прояснениями. У ночи переважно без опадков. Днем местами невеликие короткочасовые дожди. У ночи и раницы в особных районах туман. Ветер изменливый от слабого до умеренного. Днем местами порывистые. Температура поветра минимальная ночью от 4 до 11. А максимальная днем от 16 до 22 тепла.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация

0: чары свое.
1: Open Space на хвалях белорусского радио Рация, а я обещал про коррозию, да и про дождь рассказать. Но немецкие навуковцы из Института полимеров Макса Планка выявили ранее неведомый механизм коррозии металлов. О, была такая банда. Под деянием дождю. Вось, оказалось, кропли воды, здольная назапашивать электричный заряд до 9000 вольт и пробивать оховное лакофарбовое покрытие, выкликаючи коррозию. Таким чином для автомобиля оказался небеспечным там не только бруд, не только соль на дорогах, але и звычайный дождь. Цікаво. Процесс, названный слизгальной электризацией, запускается, когда кропля котится по изолированной поверхности, ну там листку рослины, по пластику, по шклете, некой там офарбованной стене. При контакте и трении отбывается обмен зарядами, аналогичный тому, как электризуется поветренный шарик при трении об волосы, и кропля выносит с собой заряд плюс, покидаючи на поверхности минус. Ось. У эксперименте навуковцы пропускали кропли с доданием соли, ну, там для имитации дождевой воды, по листи, по ПВХ-панелям, по шкле, а затем дозволяли им падать на медную пластину, покрытую тонкой пленкой тефлона толщиной 60 нанометров. Ну, нанометр – 1 миллиардная доля метра, это 10 у минус 9 ступени метра. Коли что. После 3000 траплений, ну, то бок тех самых падений, тех самых кропель небы дождевой воды, на поверхне покрытия утворилось микроскопичные кратеры, якія доходили до металлу. У контрольной группе, где кропли падали одразу, обыходишь его из этой слизготения, пошкоджения не узникло. Разгадка у тем, что зараженная кропля и металл створают электричное поле. При сближении напруженность поля расте, и у момент дотыку отбывается пробой изоляции. Микроскопичный разряд, який пропальвая лакофарбовое покрытие. Высокохуткостная сдымка показала, что в этот момент нижняя частка кропли вытягивается у конус, характерный для мощных электростатичных полёв. Як зазначили авторы доследования, гэтая зараджаная кропля далёка не новая з'ява, але вось апошнія гадоў 200 на гэта просто не звертали увагі. Раней коррозию от дажджу тлумачили кислотностью ці некім там абразивным дзеянням. Хоць реальные аховные пласты на автомобилях значно больше за 60 нанометров, выявленный механизм патрабуе перагляду падыходаў да антикоррозійнай обороны. Сярод прапановаў новую коуцов створение покрытия с больш высокой диэлектричной тривалостью и распроцовка поверхняв, якія снижают электризацию кропель. Короче, кажучи, бачите, оказывается, есть проблема, про которую ведали, але не надавали уваги. Коли мы ставим автомобиль, ну, сдается, и он так или иначе оборонен от дождя, и доследование так само показало. Коли кропля идет вот с неба, проблем нема. А коли она дотыкается и проскальзывает там по листи, по неких дах и так далее, тады зараджается и тады пробивается вот это лакофарбовое покрытие. То бок зараз куды ставить автомобиль? Под древы? Ну так это то же самое, что и это проблема. Это в чистом поле только ставить автомобиль, коли дождь. Але там так, там иншие варианты могут быть некие.

Белоруская Карина Козловская завоевала 7 золотых медалей на чемпионате у Польши. Литва, не плануя заборонять автобусные рейсы у Беларуси, у Сербии официально объявили про дотерминовые парламентские выборы. Про это и про иншее. Вось уже литерально праз 8 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Владимир Лапцевич. Варта дачакаться.

0: выезжаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: У эфіры беларускага радыё Рацыя перадача «Зацягнутая дрыгой».
2: Доброй танцы, поважаные шебры.
3: С вами снова Уля и Кася.
2: А витаем вас с Бога местечка Рощи, которая стала первой кнопкой у нашем подорожжа.
3: На первый погляд, это обычный белорусский поселок. Однако с каждым кроком мы все больше переконываемся, что навод самый широкий куток тут мает свою неповторную историю и легенду.
2: До прикладу, будинок Божьей синагоги, который прошел свой нелегкий шлях от Габрейской святыни, предприемство повырабили манадов, скотобойни, ресторану, аж до докрам Евроопт.
3: Альбо широко вядомы па за межамі Беларусі санктуарый Езуса Журботнага, дзе раней рэгулярна праводзіліся экзарцыстычныя практыкі.
2: Мясцовую легенду гэтага касцёла нам распавядае нараджэнец Рощі Роман Воўчык.
4: Статуя деревянная Ісуса, которая па легендзе прыплыла па рэчкі Рось. Её нашлі, і яна абладае исцеляющымі свойствамі. Такая легенда, што прыйшла слепая бабушка в касцёл да споведзі, а хлопакі решылі пад шутить над ей и подвели место ксенза к статуе. И она исповедовалась этой статуе и прозрела. Там она как-то стояла внизу, а теперь она стоит в алтаре, там ее закрывают, открывают. И ксенз тоже, опять же, говорю, благодаря ему сюда приезжают многие такие эти, ну, проповедники, ксензы, которые обладают там. И Джеймс тут был, там, и еще некоторые были, там, проходят реколлекции, но в этом году местная власть запретила. Без объяснений, хотя кілька тысяч человек сюда съезжаются на эти реколлекции.
3: Роман погодился так само провести для нас экскурсию по рештках палаца Броницких, якія покинули свою сядзібу в 1939
4: году. Рештки там этого подвала, то такие, не файные, а там он млын такий, 5 поверхов, еще добрых. И была картинная галерея, дужая библиотека, зал, который для балу, там люстры были из рогов оленей. Тут был палац, во флигеля, и где-то был еще с 15-го стагодия был первый костел. И еще есть такая легенда, где пропал твой костел, что если приложить ухо до земли, можно будет слышать стоны людей, что костел не бы провалился под землю, бо люди много грешили, Бог так сгневался, и костел провалился под землю. Но на самом справе, этот костел перенесли на то место, где теперь стоит церковь.
3: На жаль, у весь палацово-парковый комплекс находится в вельми занедбанном стане.
2: Першасная функція парка сёння, парка, які ў мінулым лічыўся адным з лепшых паркаў Еўропы. Гэта месца спажывання алкаголю.
3: Дарэчы, метраў 6 ад міліцейскага ўчастка мы натакнуліся на яшчэ адну неспадзяванку.
2: На нескошаным кавалку зямлі бессаромна расце сабе кусцік канабісу.
3: Паблукаўшы па росе, мы не маглі не заехаць у яшчэ адзін маляўнічы куток, які інакш называюць беларускімі Мальдзівамі.
2: Вада ў крэйдавых кар'ерах з часам тут стала неонава-блакітна, што стварае ўражанне прысутнасці на неким экзотичным курорте.
3: Наша экспертка по Полесье Ганна Шаренда выказывает свое бачение этих местин.
5: Что мы ведаем про белорусские Мальдивы? Это то, что вот люди приезжают поглядеть на водичку, потому что колер водички напоминает, как на Мальдивах. Вау, и сказать, как пригожа, да? И отримали, и они вот эту назву, эти карьеры так их называют, белорусские Мальдивы. На самом речь, история этой туристичной дестинации, якая на самом речь называется по следам древних шахтеров, сягая аж у первые тысячегодия до нашей эры. Колеси тут находились вельми старые шахты, у яких добывали кремний. И вот на месте этих кремниевых шахт вырос потом поселок Красносельский, где побудовался Красносельский завод, где добывают цемент, с якого робили форты нашей Городенской крепости, с яких была побудована плотина Панамского канала и была побудована Останкинская башня. Поэтому сюда варто приехать не только для того, как поглядеть на пригожий колер водички, а докрануться до большей истории.
2: И так мы протягиваем наш дальнейший шлях у накірунку

Нагуаль на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Бересте Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 со знаком «плюс», ветер заходний, умеренный, атмосферный тиск у межах нормы.

0: Приїжджаем на Беларусь и для усіх белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Я калістам.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: У Менску адвоката Дмитрия Лаевского осудили до 3 года узняволення. Невядомыя прапануюць былым палітвязням дапамогу праз фэйкавыя акаунты. У Киеве намечана правядзенне 5-га форуму астрожскіх.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Менскі гарадскі суд 9 верасня вынес прысуд адвакату Дмітрую Лаеўскаму. Яго асудзілі да 3 гадоў пазбаўлення волі і ўзялі пад варту ў зале суда. Пра гэта праваабарончаму цэнтру «Вясна» паведаміў сябар і былы калега Лаеўскага Яўген Пыльчынка. Адваката абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Падставай для абвінавачванняў сталі яго інтэрв'ю розным незалежным беларускім медыя. У 2020-21 годах Дмитрий Лаевский обороняў политика Виктора Бабарыку и адвоката Максима Знака. Одразу после вынесения присуду Бабарыку Лаевского выключили с коллегии адвокатов. Подставой для этого стало его выступление у судовых спрешках по справе. Еще ранее у 2011-12 годах Лаевский был оборонцем Олеся Беляцкого. После этой справы под тиском он был вымушен на несколько годов покинуть адвокатуру. І ў працяг тэмы. Невядомыя прапануюць былым палітвязням запоўніць фэйкавую форму для атрымання дапамогі. Пра гэта стала вядома праваабарончаму цэнтру «Вясна». Яны прапануюць гэта зрабіць з акаунта ў Тэлеграме «Сабака дапамога ПЗК». Паводле звестак праваабаронцаў, гэты акаунт можа быць звязаны з лукашэнкаўскімі сілавікамі. Невядомыя могуць прадстаўляцца супрацоўнікамі арганізацый і ініцыятыў, якія дапамагаюць палітзняволеным і былым палітвязням, у тым ліку «Вясны». Правоабаронцы заклікают не передавать особистые звездки невядомым особам и не заполнять подозрённые формы. Будьте пильными и верификуйте аккаунты, якія пропануют допомогу. Праз официйные сайты и соцсетки правоабаронших организаций и инициатив. Говорится о поведомлении Центра «Вясна». Да інших тем. 5-й форум астрожскіх у Киеве сёлета пройдзе 18 і 19 верасня па знакам сустрэчы прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага і беларускай дэмакратычнай лідаркі Святланы Ціхановскай. Сустрэча стала важным сігналам для развіцця беларуска-украінскіх адносін. Пра яе значэнне і тое, чаго чакаць ад форуму, кажа кіраўнік Фры Беларусь Цэнтр Паліна Бродзік.
4: Пры канцы траўня офіс Святланы Ціхановскай, сама Святлана Ціхановская наведалі Кіеў і адбылася першая официальная встреча с Владимиром Зеленским. И, конечно, это трошечки изменяет огульную политическую рамку взаимоотношений помеж украинским урадом и белорусскими демократичными силами. Мы будем обмерковывать, каким чином будет трансформоваться динамика этих взаимодействий, как этот визит поуплывает надалей на нашу супрацу с украинскими коллегами.
3: На форуме астрожских белорусские и украинские эксперты, политики и представники громадянской супольности обмеркуют, что сегодня перешкаджая практичному супрацовництву помеж двума краинами, подтримку белорусов во Украине и какое место демократичная Беларусь может занять у будущей системе региональной безопасности. Да информации за океана. Президент Дональд Трамп пообещал выплатить каждому дорослому громадянину США по $5000 у выпадку, коли республиканцы захавают контроль над палатой представников и сенатом по выниках мающих отбыться в листопаде промежковых выборов, передает BBC. Трамп зарабил гэтую заяву падчас выступу на з'езде Республіканскай партыі ў Даласе, штат Тэхас. Ён патлумачыў, што гэта будзе падобна на тое, як паспяховыя кампаніі плацяць дывідэнды інвестарам. «Мы не хочам, каб вы з'ехалі ў Канаду», – сказаў ён. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні ўмераны, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер, 10 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5, можа нават праз 6 хвілінак. А зараз Анна Шайковская за афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Афіша. Культурное жыццё регіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша. 10 вересня, четвер. Музей «Осиротек белорусской культуры» у Гайнауце запрошая на выставу картина у Антона Радивонова «На хвалях життя». На выставе представлены картины аллеем с самых опошних наиважнейших творчих циклов мастака, якія демонструют последовное развитие его живописной мовы и темов. На выставе представлены картины, якія сполучают властивы Радивонову магичный реализм, дбайную детализацию и здольность сопоставлять реалистичные формы с элементами фантазии и символизма. Мастак створает детализованные, часто гиперреалистичные композиции, але просякнутые метафорой и фантазией. Его працы адлюстровывают свет на меже помеж реальностью и фантазией, адлюстровывают опыт сучасности и миграции, его особистый творчий шлях. Выстава является часткой проекту «Белорусский алфавит мастацтва» Белорусского музея у Гайнауце. Выстава будет працевать у музея «Осиротку белорусской культуры» у Гайнауце по 10 кастрычника. Подляская опера и филармония запрошает поглядеть выставу «Сусветный архив». Это мультисенсорная мастацкая инсталляция, метой якой является будить память про простору, про материальные и нематериальные аспекты досвету. Агнешка Ольчак, Анджей Бакуменко, Хентницкий и Анджей Филиппович представляют разные способы воспринимания реальности праз свои индивидуальные визуальные мовы – светло, форму и пигмент. Каждый мастак приносит свой уластный погляд – шкло, как осяродье светла и прозрыстости, скульптура, как форма и вага, а живопис, как колер и эмоции. Это не просто сопоставление трех техник, это спроба передать весь в опыт свету праз мастацтва. Выстава «Сусветный архив», открытая у Подляской оперы и филармонии по 6 вересня. Центр культуры у Беловежи запрошает отведать выставу працу, что узникли подчас мастацкого пленеру четвертые сустречи с Симоной Коссак у Беловежи. Выстава открылась у Центра мясовой активности у Беловежи у былой галереи Саренко.
5: Афиша. Культурное житё региона.
0: Белосток и Подляшье.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 10 вересня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Хосе Фелісіано, а так само гурти Three Dog Night, Slate, Jet Ratal, Aerosmith, The Boomtown Rats, Bananarama, Shakespeare's Sister, The Bush. Мусить отриматися цікаво, тому долучайтеся. 10 вересня 1942-го народился Дэниел Энтони Хаттон, ти просто Дэнни Хаттон, ирландско-американский спявак, вядомый как один из ведущих вокалистов гурта Three Dog Night. Гэты американский коллектив был утворен в 68-м годе и вядомый своим мелодичным поп-роком с элементами ритм-блюзу, фанка, соул и глэм-року. У конце 60-х, початку 70-х Three Dog Night мели буйный коммерцийный поспех. У агульной складанности 12 альбомов гурта отримали у США золотый статус. 21 сингл увайшоў у американский топ-40, 7 з іх сталі залатымі, а 3 падняліся на вяршыню хіт-параду.

0: Зачистку эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой. 10 вересня 1950-го народился Джо Перри. Полное имя – Энтони Джозеф Перри, американский гитарист и автор песен, наибольш ведомый как засновальник и удельник гурта Aerosmith. Часопис Rolling Stone заместил его на 84-ю позицию у списе 100 наивеликших гитаристов усих часов. Что тычется Aerosmith, дык по колькости золотых платиновых ды мультиплатиновых альбомов яны першие сярод американских команд. Aerosmith оказали моцный уплыв на развитие розных музычных напрамков, сполучаючи у своей творчести элементы хард-рока, хэви-металу, поп-музыки, глэму и блюзу. У 2001-м яны были уключены у залу славы рок-н-роллу, а часопис Rolling Stone и телеканал VH1 уключили их у спис 100 лепших выканаўцаў усіх часоў.

0: Грузинская гостепримая демонструешь миновито батумские белорусы.
1: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
2: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
3: Рация.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Беларуска Карына Козловская завоевала 7 золотых медалей на чемпионате у Польши. Литва не планует заборонять автобусные рейсы у Беларусь. У Сербии официально объявили про дотерминовые парламентские выборы. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Белорусская спортсменка с польским громадянством на першинстве с Польши по стрельбе с лука у Белостоку показала наилепшие выники на дистанциях 30, 50, 60 и 70 метров, а так само у смешанным, командным и огульным заликах сярод жанчын. Здымок с золотыми медалями Карына выклала у своим инстаграме. Ранее девчина уже была чемпионкой Польши. Это отбылось летось. Сёлета у командным залику перемог и ее клуб «Лучник» с городу Живец, за який выступая Карына. Козловская увайшла в историю польской стрельбы из лука, и она стала первой спортсменкой, якая здобыла усе 7 золотых медалей, завоевавши перемогу у 100% спаборництвов. Журналистам Козловская рассказала, что летось працавала у сетцы «Крам Жабка», каб зараблять на житё и протягивать тренировки. Сёлета потреба у додатковой працы зникла. Фундатором лучницы выступила фирма доставки посылок «Инпост». У 2020 годе Карына Козловская разом с десятками інших спортсменов подписала лист за сумленные выборы. У лютым 2025 года, амаль праз 3 гады пасля пераезду з Беларусі ў Польшу, яна атрымала польское грамадзянство. Да інших тем. От святкавання стагоддзя айца Нацына і закладання капсулы часу до презентации книг и глубоких навуковых даследаванняў. Менавіта таким насычаным парадкам дня живе сёння Беларускі музей и бібліятэка імя Францішка Скарыны у Лондоне, каже сябра рады апекунов Павел Батлейшчык.
3: Ну, лето было у нас досыць насычанае во всіх накірунках. С падзеяў мы святкуем стагоддзя айца Нацына, заснаднага заснавальніка і доўгатэрмінова бібліятэкара. І было ўжо некалькі імпрэзаў. Першая была в Вільні ў пачатку года. Пасля святкавання была ягонага дня народжання ў пачатку жніўня. Тут така было набажэнства. У царкве беларускае наведванне могілак, была маладая дыяспара. Яны таксама склалі ліст у будучыню да нашчадка, ось у капсулу.
2: Музей і бібліятэка імя Францішка Скарыны ў Лондоне ўжо больш за паўстагоддзя захоўвае унікальныя старадрукі, архівы і нацыянальныя рэліквіі. Гэта сапраўдны востраў беларускай культуры ў Брытаніі. Литва не планує заборонять автобусные рейсы у Беларусь и Россию, заявил у Клайпеде министр транспорту Украины Юрас Томінскас, повідомляє агентство Эльта. Мы завсёды тримаем руку на пульсе, завсёды узважуем. И теперь мы периодично это оцениваем, але докладно не будем робить резких рухов, сказал министр, отказываючи на пропанову оппозиционного депутата Арвидаса Анушаускаса взять приклад с Латвии и ввести такую заборону. Ранее министерство зносин Латвии предоставила ураду проекты поправок, якія прадугледжуют з 2027 года поўную заборону регулярных и нерегулярных автобусных перевозок у Беларусь и Россию. У цяперашні час забароненыя только нерегулярные перевозки. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Сербіі Александр Вучыч падпісаў указ аб роспуску народнай скупшчыны і прызначэнні датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны павінны прайсці 25 кастрычніка. Рашэнне было абвешчана пасля 8-хвіліннага зварота Вучыча да нацыі. Ініцыятарам датэрміновых выбараў стаў урад Сербіі, які напярэдадні звярнуўся да Вучыча з адпаведнай просьбай. Прэзідэнт пагадзіўся на яе. Выбары прызначаныя на фоне масавых студэнцкіх пратэстаў, якія протягиваются амаль 2 года. Их причиной стала трагедия у Новом Саде у листопаде 2024 года, когда на чыгуночном вокзале обрынулся бетонный навес. Тады загинули 16 человек. Больше новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье похмурно с прояснениями. Истотных падков не чекается. Температура по ветра плюс 18, плюс 21. Ветер заходний умеренный. Атмосферный тиск у межах нормы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Це вельмі складана это камусьці паказаць хаця бы, я ўжо там не кажу, ну, прадаць там, ну, паказаць, таму што запатрабавана то нешта такое актуальна, востра, палітычна, крымінальна, там палякі б'юць беларусаў. Вось намалюй вот это што-небудзь і адразу будзеш в топ всех паказаў. А калі робіш такія спрадвечныя, вельмі тонкія проекты эстетичные. Да, это мне потребно. Ну, это еще, может, потребно некому колу людей, которые любят мастерство и отримывают асалоду. Але объективные реалии такие, что показать это довольно складано. Я намалював это братерство, и это запотребовано. Вот в Праге, например, святковали, все узгадывали, скажем, святковали, может, не то, узгадывали это вот повстание. А у меня постер есть на эту тему. А еще и на теме там соседних народов. Меня запрошают. Давайте мы ваши постеры покажем. Коли я кажу, давайте покажем мои постеры, которые посвящены белорусской мове, ну где их показывать? Вот мы в выгнании. Их треба было показывать в Беларуси, но в Беларуси это немогчимо. А кому, какой польской галереи цікаво показывать постеры, посвященные белорусской мове? Они не возьмут. Ти показывать их там на улицах Вильни, ти Будапешта, и они покажут Бразерхут, и они покажут 30 год диктатуры белорусской. Будет актуально.
1: Хочу больше информации про книжку, Вась, про белорусскую мову и японский стиль.
0: Да, это книжка «Дзен», «Тутейши дзен». Ну, я довел людям, что наша мова, саправды, самая малявничая. Мне хотелось это доказать. Ну, саправды, я лечу нашу мову вельми малявничая, с ее привязкой до природы, до побытовых речев. Ну, я ее люблю, эту мову. И не ведаю, тут куча складников у них склалась, вот, и их это и простые слова анимпадистова с польским пропеты. А мне захотелось не просто изробить. И как-то все это вокруг крутилось, и я взял вот в руки пензель и как-то вельми экспрессивно, так что часом это слово вельми складано прочитать, написал такие белорусские иероглифы. Никто ни на одной мове в свете не робил иероглифов, кроме как на японской, и, там, китайской и корейской. Ну, то есть это такое ориентальное мастерство. А я зробил белорусская первая мова, якая написана иероглифами. Часом они читаются, часом не читаются, тому я придумал такую отгадочку, расшифровочку. Там есть верш. На этом развороте есть сама выява, и есть верш, який подказывает, что это за верши Сабины Брело и мои.
1: Верите, куда пришла наша с вами размова? Так, развожали вы про польские галереи, что им цікаво, что им не цікаво, и выглядая, что не такое проблемное житё дизайнера у замежжи, то есть, ну, где экспоноваться, як эта система працуе, так? Ну вот, есть человек, який поглыблены у свет своей творчести, ну и, напевно, має быць нехта побач, хто нагамі адкрывае дзверы галерэю і арганізоўвае гэтыя выставы, бо мастак можа там сабе сядзець, маляваць і ўвогуле забыцца пра час, які вакол, навокал і ўвогуле. А мае нехта нейкім чынам дапамагаць, як это зараз вось працуе у той сітуацыі, якую вы. У Беларусі няма, а вось ёсць замежжа, ну вось ёсць выставы ў Прагі, адна другая, а далей. Бо я нагадаю, што мы пачыналі нашу размову, што пра візуальнае мастацтва трэба глядзець на яго, а не размаўляць проста ў радыёфармаце.
0: Умовы такие, видаете, как у мастаков початку 20-го стагодия, у тех, кто принес модерн, які побольше со своей были незапотребованные, бедные, часом помирали от побытовой неуладкованности. Такие же умовы у нас в выгнании. Грошей нема. Тут же питание не только то, что я не могу показать, а ее же еще все-таки люди, которые хотели бы поглядеть, их более, чем тех, которые хотели бы показать. Вот, ну, например, я и там, и там, то есть я завсёды был наведывальником белорусских творчих ивентов. Мне треба мастерство, это просто для меня, по-моему, радость життя. И таких людей есть. Ну, и из тех, кто съехали, как раз таки ты и съехали. И яны оторваны зараз от махчимости побачить белорусское мастерство. не звязанае з палітыкай, просто мастацтва беларускае. Мы заўсёды хадзілі в галерею У или там в палац мастацтва, в музей сучаснага мастацтва в Мінску. І мы бачылі сваіх мастакоў. Не буду перелишивать имены, боюсь, что может это им как-то пошкодить. Ну, все ведают, кого я, кто ведает белорусское мастерство. И оно якостное, его приемно поглядеть. И, на жаль, ось, при том, что съехало порядково, напевно, людей, которые могли бы не это подтримать, но я имею на увазе меценатов, это такая вельми удячная активность богатых людей. На жаль, ось, и в Праге мы про это размовляли там с коллегами с Радио Свобода, например, что а нема пляцовки такой нормальной, как не в Варшаве, не в Вильне, нигде. Не этих центров белорусской солидарности, которые ну, просто не пристосованы для показа мастерства. Они все-таки больше заточены под некие политические там такие проекты. Але вот нема такой некой белорусской галереи, на жаль. Навод аполитичное мастерство из Беларуси могли бы привезти, показать наших любимых мастаков, которые, может, дагэтуль працуют в Беларуси. Может быть, они съехали. Показать чисто эстетичные проекты белорусских авторов. И вот такого, на жаль, нема. Можа нешта зменіцца.
1: Артур, а як вы ўвогуле лічыце, як вы адчуваеце, а вот еўрапейцам беларускае мастацтва цікавае такое вот не палітычна, умоўна кажучы, а
0: цікава, калі яно якаснае. Якаснае мастацтва цікава якаснаму спажыўцу. Спажывец, які спажывае мастацтва, які ходзіць у галерэі, які мае гэтую перцэпцыю, успрыяць вось мастацкую. Яму фіялетава адкуль гэты автор. Ну, ён асалоду ад самога твора атрымаў.
1: Ён як бы адчувае, што гэта добрая рэч, ці гэта ерунда нейкая. І вось спроду, як вы кажаце, яму як бы абсалютна без розніцы геаграфія паходжання аўтара.
0: Так ёсць. Ну, бывае вот як гэты мой праект з іерогліфамі, ён, ну, патрабуе разумення беларускай мовы. Яго не пакажаш чалавеку, які не разумее беларускай мовы, для яго гэта будзе, ну, іерогліф, ну, некі дзіўны. Вось. Што японскае, што беларускае. Ну, вот этот праект такі. Ці можа якога-небудзь такога івента кшталту, вот як этот Белгазпром падтрымліваў штогадовага агляду беларускага мастацтва. Чагосьці такога было бы, канешне, вельмі прыемна.
1: І так кажа наш гость сёння Артур Вакараў, яго творчасць шчыльна звязваецца з беларускай культурай, нацыянальнай ідэнтычнасцю ды грамадска-палітычным жыццём. Ён сузаснавальнік і мастацкі кіраўнік мінскай студыі дызайну «Адліга». Больш за 20 гадоў ён ствараў візуальны стыль для буйных бізнес-брэндаў, а таксама для галоўных культурніцкіх беларускіх ініцыятываў. Сёння на гэтым мы ставім кропку, а таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце «Рацыяком». Там больш навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады крынеўскі, беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Правоабаронцы поведомляют про репрессии супрать свояков былых политвязнев. Назиральную раду хоккейного клуба «Динамо Минск» отчули у Баскау и его личать датычным до нападу на площу перемен. 12 вересня у вёсцы Плёски пройдет черговый белорусский народный фест.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Про протяг тиску на былых политвязнев и их свояков поведомляя сегодня правооборонный центр «Вясна». Силовики приходят с пиратрусами до батьков былых политвязнев, выкликают их родных на допыты и распытывают об местознаходжении вызволенных, читаем у релизе. Подробязности не приводятся, при этом правооборонцы закликают поведомлять им про такие выпадки, как зафиксовать масштабы переследу. Поводле данных «Вясна» на 10 вересня политвязнями у Беларуси признана 890 человек. Реальная колькость переследуемых у криминальном порядку по политичных мотивах может быть значно вышейшая. Хоккейный клуб «Динамо Минск» поведомил об обновленном складе Назиральной Рады, якую отчули у чалет Совета Республики Национального Сходу головный тренер хоккейной команды Александра Лукашенко Дмитрий Баскау. Нагадаем, 12 листопада 2020 года при трагичных обставинах помер 31-годовый менчук Роман Бондаренко. Жыхара площади перемен у Минску выкрали и побили прихильники Александра Лукашенко, якія зразали там бел-червона-белые стужки. У шпиталя Романа завезли из РАУС центрального района Минску с отеком головного мозга и шматликими травмами. На завтра он помер. Кто менавіта забил Романа Бондаренко, невядома. Однак сярод присутных подчас нападу 11 листопада 2020 года на записах с камерой назирання познали Дмитрия Баскова, неодноразового чемпиона света у тайском боксе и кикбоксингу, а так само Дмитрия Шакуту и пресс-секретарку Лукашенко Наталью Эйсман. Уже у найближайшую суботу, 12 вересня, у вёсцы Плёски Бельской гміны пройдзе чарговый белорусский народный фест, организованный Белорусским грамадско-культурным товариством у супрацовництве с войтом гміны Бельс-Падляшки и Солтысом вёски. Удельник фесту Александр Петручук подкресливая, что на фесте чакают белорусскую диаспору не только у якости глядачов, але и на сцене.
4: Хотелось бы, конечно, теперь приезжать так само, так вот диаспора, потому что я бачу, что просто музыка диаспоры, и она існує побач, и она не сустракается с нашей музыкой, а это было бы... И оно будет, думаю, это будет очень интересно, так, или будет так переходить эта музыка, которую стварает диаспора, которая повстает.
3: Белорусский народный фест – это не просто одинковый концерт, а шматгодовая традиция выездных летних святов по всем регионе, протягивая Александр Петручок.
4: Белорусский фест, что значит? Ну, это значит то, что значит быть белорусом у Подлаши. Быть белорусом у Подлаши – это не значит, что треба говорить литературной белорусской мовой. Можно говорить говоркой, можно говорить говоркой, якая припоминает украинскую мову, а не белорусскую, и так само быть, лечить себе белорусам.
3: Імпрэза распачнецца о 16 гадзіне на пляцоўцы каля пажарнага дэпо ў Плёсках і стане адным з завершальных акордаў летне-асенняга сезона беларускіх фэстаў. Мерапрыемства рэалізавана дзякуючы датацыі Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра 17-19 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 10 верасня у нас сёння, 2026 год, чацвер. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». Ля мікрафона Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі. Пачнём, як заўжды, ў гэты час з госця «Рацыі» праз 4 хвіліны.

0: Протягнем тему політичних зняволених. Спеціальний посланник Злучених Штатів Джон Кол намірений 14 вересня черговий раз навідати Білорусі, зустрітися з Лукашенком. І сам Кол, і заміжні медіа пишуть про можливе визволення чергової великої групи білоруських політичних зняволених. Однак у гэтых перамовах кожен з боків переслідує свої інтереси, коментує Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Анонсованный приезд в Минск спецпосланника президента США Джона Коула 14 вересня может стать не просто черговым дипломатичным эпизодом, коли визит отбудется и будет сопровождаться новым массовым вызволением политвязнев, перед Беларусью откроется еще один этап отношений с Вашингтоном. За опошний час контакты помеж штатами и уладами Беларуси переутворились у свою особливую систему. То бок Вашингтон вяде перамовы, Менск вызваляе зняволеных, пасля чаго США робяць крокі насустрач у пытаннях санкцый і нармалізацыі адносін. Прыгадаю, што ў сакавіку пасля чарговага раунду перамоваў былі вызваленыя 250 палітвязняў, а штаты змякчылі частку санкцый супраць беларускага банкаўскага сектара. Сам Коул цяпер кажа пра значна больш амбіцыйную мэту – давесці колькасць вызваленых дзякуючы амерыканскім перамовам прикладно до 1000 человек. Поводле агентства Ройтер, Коул оценивая колькость уже вызволенных у 700-800 человек и спадзяецца отримать новую великую группу у середине вересня. Але тих это сапраўднае потепление помеж США и Беларусью. Для Вашингтона сегодня важно показать реальный выник. Американская администрация от контактов с Лукашенком отрымливая редкий и вельми наглядный выник своей дипломаты. Люди выходят с турмов. Для Вашингтона это мощный аргумент, бо перамовы с такими уладами, как режим Лукашенко, дают конкретный гуманитарный выник. С человеческого пункта гледжения эту логику тяжко оспрычивать. Для человека, который провел годы у колонии, сам факт вызволения важнейший за дипломатичные теории. Так само Вашингтон не хавая, что праз Лукашенко спробуя прокладывать власти новый шлях размовов с Кремлем. Для Лукашенко перамовы с Вашингтоном это не только пытание санкций, это пытание международной легитимности. После 2020 года Беларусь опынулась у глубокой изоляции, якая еще больше узмацнилась после початку полномасштабной войны в Украине. Тому прямый контакт с Вашингтоном мае для Менска великое политическое и символичное значение. Лукашенко отрымливая магчимость показать, з им знов размовляют. Таким чином, вызволение политвязня стало своеобразной валютой перамовов. И безумовно, варто при этом памятать, что вызволение не означает спынение репрессий. Покуль одни люди выходят на свободу, иншие трапляют за краты с политичных причин. Тому у черговым визите Коула не варто шукать геополитичной революции. Его наибольш реальный сенс – это ратаванне людзей і падтрымка каналу прамых перамоваў. Варта ўзгадаць яшчэ адзін момант, а гэта умовы, на якіх людзі патэнцыйна будуць выходзіць з турмаў. Ці змогуць яны застацца ў Беларусі, ці не будуць вымушаныя пакінуць краіну, ці атрымаюць гарантыі ад паўторнага пераследу. Добра, калі гуманітарная дыпламатыя змагаецца не толькі за колькасць вызваленых, але і за якасць іх свабоды. Але у гэтай ситуации варто пригадать прымавку, что с двух зол выбирают меньшее. Яна Запольская, Белорусская Радио Рация.
1: Комментар рации.
0: Прононсуем ближайший выпуск новинок. Так быть не повинно, коли одни выходили на волю, а иншие оказывались закладниками. Тихановская выказала про присуд адвокату Лаевскому. Эксперты об проекте сховища радиоактивных откидов БелАЭС. Так само почуем их выказывание про 5 минут.

17:30 белорусский час, у Польши отповедная 16:30. Прогноз маем агульны по беларуска-польским помежжи. Что нас чакае завтра, у пятницу 11 верасня? Надвор'е будзе в основном вызначаць область повышенного атмосферного тиску. У паўночна-ўсходніх районах Беларуси будет уплывать фронтальный поддел. Атмосферный тиск будет расти. На помежжи переменливая воблачность, без опадков. Температура поветра плюс 8-10 в день. От 17 до 19 тепла.

жаночая пластика. Я не поеду, не будет там счастья. Так мне казал той, кто там застався. День дрижачей рукою дяди, життю викресливают годы. Год ти 15, а лезь ти рожися. Я

0: Еще один материал из Вильни. У Белорусского музея имени Ивана Луцкевича працует выстава коллекции музея, якую собрал письменник Юры Попка, привезенная этой весной в Вильню из Немеччины. На выставе представлены 322 экспонаты, сирот яких текстиль, книги, газеты и паштовки, да иншие. Про экспозицию эксклюзивной речи с кураторкой выставы Паулиной Витушченкой прозмовляла наша журналистка Татьяна Смоткина.
1: Вось я б хотела больш падрабязна пачуць пра выставу з фонда Попкі. Вось што вы выставілі, якія, на вашу думку, самы каштоўны?
2: Мы выставілі ўсё гэта, выставу якбы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезеная, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, якбы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы мы, я не ведаю, хто сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, той мусі ведае, што мы мелі праблему з жуками. С коллекции так само приехали скороеды, мы их тут вынищали коллективно шмат месяцев. Коллекция угля была недоступная для глядачу, потому что, ну, просто, как бы, мусили позбавиться. А потом уже началась такая доследчая праца. Мы разглядали, что на всех объектах, амаль у всех объектах есть этикетки. Склали их у спис, и теперь маем некую статистику. Мы, как бы, ведаем, что наша опошний номер 840. Якая этикетка у нас есть, чтобы мы допускаем, что справедливо допускать, что как минимум 840 экспонатов в музее наличивало, до нас приехало 322. То бок, ну, мы третина, так, а как бы что здарылось с речами иншими, ну, мы не ведаем. И вот 840 так само такая личба, потому что еще у нас есть один экспонат, на яким написано 1212, и помеж этими двумя личбами ничего нема. И вот цалком не зрозумело, что это означает. Все у нас еще 400 экспонатов здесь, как бы, изникли, изгубились. Ну, это вельми сумная история, как бы, на жаль, что, ну, вот так, коллекция эта была пошкодженная, и покольки так само згублены на, ну, принамсі, мы теперь не ведаем и про вопис этой коллекции, то мы не маем никакого явления об тем, что было там, какие эти речи были згублены. Мы маем несколько здымков, по яким можем робить основы, и это, как бы, все. А здымков с тогочасной экспозиции вельми не шмат, так само, ну, вельми стип мы можем отсочить, что вот эти речи мы маем, а это вот здесь изникло.
1: Какие экспонаты вы представили? Я гляжу, есть и тканы речи, есть там и новоцеломяные, ну, вот некольки
2: так,
1: слов
2: так, про так, тут есть, сапраўды, такая этнографичная экспозиция с диванами, с вопраткой, поясами, и так само маются и соломянные кошики, маются здымки, маются трошку графики, и библиотека до нас приехала, и Попкі, она так сама на этой выставе цалком и корреспонденции, и особистый фотоальбом вельми прыгожий, який можно на выставе погортать. Тому и сапраўды разнокшталтные экспонаты, некоторые экспонаты это как бы такие, может быть, для сучасных глядача выглядают уже загадково. Это вот такие фотоколяжи, некие информационные довольно речи. А у рамках, але, ну, как бы бачно, что человек намагался створить некую, ну, вот рассказать историю Беларуси, коли робил это такими способами, як ён мог, ну, штосьці там браў, раздрукоўваў ці выразаў, калі ставіў пад рамку, это, ну, як бы для яго стварала вось гэты наратыў гісторыі Беларусі.
1: Ёсць сапраўды штосьці такое эксклюзіўнае, напрыклад, што прыехала і ў іншых там музеях няма вось такого штосьці?
2: Ну, это добры запыт, і, мабыць, хацела бы адзначыць трошку прэсы, якая да нас прыехала замежная. Цікавыя вельмі выданні, на жаль, на выставе гэтыя яны ў рамцы, іх пакуль што нельга пагартаць, бо яны вельмі дрэбным стане. І штосьці ў лепшым мы пакінулі, што можна пагартаць вось там амерыканскую, беларускую газетку, штосьці мусілі проста паставіць пад рамку, таму што яны не ў тым стане, дзе ім бяспечна быць пагартанымі. Кнігі таксама хачу адзначыць, яны потым апынуцца ў нашай бібліятэцы, іх можна будзе браць ужо дадому пасля завершэння выставы. Сапраўды вельмі файная такая цікавая калекцыя, шмат такіх кнігаў, як бы і з заходняга беларускага друку, і з Беларусі прывезеных, тады ў Нямецчыну. И так само вельми файная коллекция паштовок, за кое бачно, что вось некоторые белорусы робили свои белорусские паштовки у те часы, там, как бы, какие-нибудь 80-е. Ну, такая вельми приемная речь, можно их теперь, как бы, вось сфотографовать и забить себе по этому прикладу. А что, очко?
0: Каже Пауліна Вітушченка, вистава експонатів з музею Юрія Попки буде довжитися ще 2 місяці у білоруській локації Вільні музеї імені Луцкевича. Вона відкрилася у межах тижня білоруської культури. Там ще шерег подій. Сачіть за афішою на сторонках цієї установи.
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Мінський городський суд 9 вересня виніс присуд адвокату Дмитрию Лаєвському. Його осудили до 3 годов позбавлення волі і взяли під варту в залі суда. Адвоката обвинуватили поводле артикулу Кримінального кодексу «Содейничание экстремистской деятельности и дискредитации Республики Беларусь». Подставы для обвинувачення, поводле яких Лаєвському вынесли присуд, стали его на интервью розным незалежным белорусским медіам у 2020-2021 годах. У тие годы Дмитрий Лаевский оборонял политика Виктора Бабарыку и адвоката Максима Знака. Одразу после вынесения присуду Бабарыку Лаевского выключили с коллегии адвокатов за его выступы в судовых спречках по справе. Еще ранее, в 2011-2012 годах, Лаевский был оборонцем Олеся Беляцкого. После той справы под тиском он был вымушен на несколько годов покинуть адвокатуру. Светлана Тихановская в связи с присудом Лаевскому заявила: «Учора режим перейшов еще одну мяжу. Дмитрий завсёды дзейнічаў строго по законе, до апошней литеры. Але в сучасной Беларуси закон, на жаль, больше ничего не важить для тех, кто захопливает владу». Чому Лукашенко не спыняет репрессии? Здавалося б, на фоне хуткого приезда в Минск спецпосланника президента США Джона Коула, на фоне приезда в Беларусь Анджея Пачобута и видовочного ожидания Минску полепшить отношения с Польшей, можно было бы хотя бы прикинуться, хотя бы часово припынить репрессивную машину. На вот что Лукашенко протягивал репрессии, коли в сегодняшней ситуации никакие массовые протесты внутри Беларуси не выглядают махчимыми. Для Лукашенко политические репрессии – это не только его психологическая реакция на протесты 2020 года, але один надежный способ утримания системы влады. Задача репрессии – не только покарать конкретных людей, але и створить атмосферу страху, у якой люди позбегают любой неухваленной уладами политической активности. Другий мотив – контроль над номенклатурой, державным аппаратом. Репрессии как для обычных граждан, так и для людей с певной посадой повинны демонстрировать чиновникам, силовикам и бизнесу, что система чекает безумовной полной лояльности. В авторитарных режимах это важно. Страх покарания повинен працевать не только для оппозиции, але и на подпорядкование внутри самой вертикали. При этом улада может лечить, что репрессии працуют, то бок приносит необходимый выник, бо после 2020-2021 года массовые уличные протесты в Беларуси саправды были задавлены. У вынику эволюции режима для Лукашенко репрессии стали не часовым кроком, а сталым механизмом стабилизации системы, якая все больше опирается именно на контроль и примус. Массовые репрессии не были потребны Лукашенко, коли была электоральная поддержка, коли были рейтинги. Теперь этого нема. И значит, ослабление репрессий становится фактором риски для режима.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: И шмат таких хат уже осталось на Подляше, там, где вы ездите, от центра и не только.
1: На жаль, этих хат уже таких старых, то думаю, что это уже вельми мало. Это еще с початку 20-го стагодия, то можно чаще знищить. 19-е стагодия, это уже одинки остались. Где не идет еще есть. И тут вельми важно, что это, что музей набил эту хату, ставил, это был долгий процесс, бо эта хата то больше за 10 лет тому, напевно, потрапила в этот музей и сделали ее полную реконструкцию, на ново поставили.
2: Bardzo нам zależało и szczególnie стараниями ówczesnego pana dyrektora, też Artura Gawła, który był po prostu zakochany w tym domu, żeby on trafił do skansenu.
3: Nie zamieszkiwałem, ja go pamiętam już jako taki budynek, przede wszystkim nie zamieszkałem. Czy to jest chata białoruska? To jest, jako nie ekspert się wypowiem, ale chyba chata obszaru pogranicza. I to jest taki dowód na to, że będąc czy to po jednej, czy po drugiej stronie granicy, zobaczymy podobne zabudowania i to trochę nam uzmysławia, jak wiele jako ludzie, jako sąsiedzi mamy ze sobą wspólnego. Jeżeli dobrze kojarzę, to tato korzystał z pomocy sąsiadów, czyli starszych członków rodziny, którzy po prostu jeszcze to pamiętali. Pomagał im, no ale to oni byli tymi, powiedzmy, majstrami, ekspertami, którzy tą pracę wykonywali. No i...
0: На сайте Подляшского музея в каталогах мы не знайдем указание, что это типовая, например, белорусская хата. А как вы бачите, ці варто тут неяк акцентовать эту увагу, что, может быть, это своды белорусской архитектуры? Все ж таки вот Подляша потребує больше такого аккуратного подхода, как про подляшскую архитектуру, як
1: виглядає? Ну, напевно, что можем, что это белорусская народная архитектура. Майстри, которые это будовали, то есть они не ездили в некие школы, чи в Варшаву, чи в Берлин, чи в Вильню, чи в Петербург, чтобы учиться, как будовать. Они это ведали от стагоджа, и они будовали свою традиционную белорусскую архитектуру.
4: Уже завтра, 11 вересня, у Подляске музей народной культуры, улица Лесна, 7, в Василькове, с 9 годины начнется науковая конференция, присвященная роли музейных коллекций у развития туризма. Кроме того, для всех наведников в этот день уход на территорию Скансена и огляд новых и постоянных экспозиций будут абсолютно бесплатными. Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новинок, в приватности про повеличение лику признанных политвязней в Беларуси, а так само про то, что генпрокуратура Швейцарии отхилила скаргу былой политзняволенной Натальи Херша на катаванне у Калёнии. Про это да іншая подробязнее уже про схвилину.
5: Радиорация. Мы

На Еврорадио новини спорту. Алена Рыбакина переиграла Джен Циньвэнь и станет первой ракеткой света. Представница Казахстана перемогла китайку у трех сетах. Теперь Рыбакина мае больше рейтинговых баллов, чем белорусская Арина Сабаленко. Дальнейшие выники казахстанки на US Open уже не повлияют на ее будущий статус. Сабаленко утримливала первый рядок сусветного рейтингу 99 тыдняв. Сабаленко может за один раз обрынуться на четвертую позицию. Для этого треба, каб у финале сошлись две американки Кори Гауф и Джессика Пигула. Red Bull обвестил про подписание 11-годового Робина Райканина, сына чемпиона Формулы-1 7-го года Кими Райканина. Юный гонщик долучится до молодежной программы команды с наступного года. Робин лечится одним из наибольш перспективных картингистов своего поколения. И он выступает у картингу с раннего детинства. Райканин протягивает семейную традицию у автоспорте и теперь начинает шлях у системе Red Bull. Ранее праз яе прошли у приватности чемпионы Формулы-1 Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен. КХЛ затвердила 12-ю выплату клубам по выниках сезона 25-26. Огульная сумма склала больше за 2 миллиарды 364 миллиона 54 миллиона российских рублей. Гроши формуются с доходов от продажу телевизийных

0: прынцы Бабарыкі распачалі дысцыплінарную вытворчасць, Лаеўскі сказаў: «Здаецца, каментары залішнія».
1: А вось што напісаў сам Бабарыка ў соцсетках, даведаўшыся пра прысуд свайму адвакату. Нават разумеючы, што ў нашай краіне прававы дэфолт і гэта не першы прысуд сумленным людзям, усё роўна не магу паверыць, што гэта здарылася з Дзімам. Яго судзілі проста за выкананне свайго прафесійнага абавязку. Строгае захаванне адвакацкай і чалавечай этыкі.
0: Лаеўскі не быў членам каманды Бабарыкі. Ён проста выконваў свае абавязкі абаронцы. І не гледзячы на прававы дэфолт у краіне, ён заставаўся ў Беларусі.
1: Корэспандэнт Еўрарадыё Тарас Тарналіцкі папрасіў былога чальца каманды Віктара Бабарыкі Івана Краўцова пракаментаваць гэты прысуд.
2: Вуголь, як ты самого Дмитрия запомнил, як человека, які у яго былі каштоўнасці, што ты можаш асабіста распавесці пра яго?
3: Ну, я бы сказал бы, что он смелый человек прежде всего, потому что, насколько я помню, даже в 2020 году, когда начались обыски в Белгазпромбанке, и впервые мы задумались о защите, да, о том, что нужен адвокат, и вот Дмитрий и Наталья Мацкевич, по-моему, они пришли поговорить с Виктором Бабарико, они с ним разговаривали отдельно, вот, то... Ну, была видна решительность. Да, я, честно говоря, таких решительных и смелых адвокатов практически не встречал. Вот. И то, как он комментировал ход дела потом... То есть в этом смысле он такой, да, он человек очень консистентный и редкий, я бы сказал, вот в этом отношении. Ну, смелость – это, наверное, вот главное слово, которое… Ну, смелость, значит, в хорошем смысле. То есть потому что если он как бы взялся за дело, он действительно довел его до конца. Да, ну, я практически уверен, что наверняка были какие-то сложности. Я могу себе только представить, с каким давлением может сталкиваться адвокат, который занимается делом довольно известного политического активиста, деятеля. Можно вспомнить, как Людмилу Казак, адвоката Марии Колесниковой, прям похитили среди улиц, она должна была уехать. Поэтому, ну, это, да, нужна приверженность делу, смелость и храбрость, чтобы это делать.
2: Як ты думаешь, есть у тебя, может, информация, чему Дмитрий все-таки заставался в Беларуси, чему было такое решение?
3: Ну, я не веду, честно говоря, потому что мы с Дмитрием практически не общались, точнее, вообще не общались последние годы, мы не общались. Мы немного общались на первых этапах, когда было следствие, но опять же, Дмитрий никогда не был членом политической команды, он никогда там не состоял там ни в каких чатах, не принимал никаких обсуждений. То есть он всегда занимался исключительно вопросами защиты прав Виктора Бабарика в данном случае. Вот, у нас с некоторыми членами команды были также заключены договора на защиту с бюро «Лаевски» и партнеры. У меня, например, был договор, который мы заключили еще в августе 2020 года на случай задержания. Вот, и я думаю, что для Дмитрия очень ценно оставаться в Беларуси, очень ценно все равно даже в роли, скажем так, консультанта или эксперта по праву или правам человека, ну, помогать как-то обществу, которое сейчас вот под этими тисками. И я очень хорошо понимаю, многие бы остались в Беларуси, если бы у них была такая возможность. Наверное, ты бы остался в Беларуси, я бы остался в Беларуси. Вот. И мне кажется, с учетом того, что он действительно хорошо очень выдерживал эту линию именно адвокатской практики, то, возможно, это позволило ему какое-то время, вот, скажем так, пройти по этому тонкому льду. Вот. Потому что, действительно, ты прав, иногда бывает, что самые мелкие поводы приводят к тому, что людей сажают на большие сроки. Вот. Поэтому я тут могу только судить, как-то реконструируя. Мне кажется, что это его жизнь. Беларусь – это его жизнь, адвокатская практика – его жизнь, право – это его жизнь. И, конечно, он, наверное, понимал, что в эмиграции этого всего не будет.
2: Як ты сам принял этот присуд, и что ты думаешь на ход этого политического переследования Дмитрия?
3: Ну, у нас после 2020 года адвокатура в целом попала под серьезный прессинг, да, государства. Адвокатов лишали лицензии, насколько помню, Лаевского тоже лишили лицензии в свое время. Понятно, что это все такое политическое решение, потому что адвокаты действительно играли большую роль, скажем так, в защите гражданских свобод и прав. И надо сказать, что все эти адвокаты, с которыми я имел дело, они при этом всегда ценили профессию, ценили право на практику и на лицензию. И я практически не встречал адвокатов, которые бы, например, реально бы, знаешь, как-то влезали бы в политические вопросы. Да, тот же там Дмитрий, он всегда был максимально аккуратен, он всегда был обособлен от каких-то политических вопросов и вел себя очень достойно. Поэтому, да, мне кажется, что адвокатура – это такой, ну, по крайней мере, в Беларуси у нас всегда как бы с уголовными делами были сложности. У нас экономически работали суды более-менее. Насчет уголовных дел – это такая часто больше психологическая поддержка вот того, кто под следствием находится. Но, безусловно, так и приговор, в принципе, политический. То есть тут даже нечего гадать. Не там не какие-то там финансовые вопросы, как обычно, под их видом тоже часто создают политически мотивированные дела. А здесь прямый приговор сам по себе, можно сказать, политический.
1: Нагадаем, што ў 2020-2021 годах Дмітрий Лаеўскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Адразу пасля вынясення прысуду па той справе яго выключылі з калегіі адвакатаў.
0: А ў 2011-2012 годах Лаеўскі абараняў у судзе праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Пасля той справы пад ціскам ён быў вымушаны на некалькі гадоў пакінуць адвакатуру. Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі рэжым і сам не хоча быць з'едзеным Расіяй.
4: Справа ў тым, што сцэнар паглынення ў Мінску яго таксама, як мінімум на том же самым узроўні, асцерагаюцца так же, як асцерагаюцца на Захадзе.
0: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. So sweet.

0: Racja.com.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе простора, сустракаемся, шукаемся в ру и однодумцу на хвалях радио. Напереди сегодня обовязковая и про международную политику, разные способы дипломаты, а может быть, когда дипломаты и военный, а может быть и культурный. Тема не в забаве у нашем эфире, у студии Влады Гриневские, запрошаю на передачу по-белоруску.
4: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
5: Вітаем зараз нашого першого суразмовцу, де більше розмовляємо про міжнародну політику, де її впливи на наш регіон. Дипломатичная спроба Белого дома обновить перемовы об завершении российско-украинской войны, которые зашли в тупик. Так журналисты окресливают недавние визиты спецпосланнику США Стива Уиткофа и Джерарда Кушнера у Москву до Киева. Крича катер их конкретных выников, да какие они могут быть гутором про это с политическим аналитиком да историком Александром Фридманом.
6: Все выглядит куда простее с этим визитом, как мне подается. Трамп находится в тяжком внешнеполитическом становище. Ему потребны внешнеполитические успехи. У него певные успехи есть, например, на венесуэльском направлении. Але и снова же, те великие проекты, которыми он желал заниматься и иметь успехи, я имею на увазе, спынить войну России супроть Украины, альбо досягнуть грунтовных измен в Иране, ну там ничего не отримливается. И ближайшим часом, видовочно, перед промежковыми выборами не отбудется. И Трамп жадая показать, что он моцный, что он по-ранейшему уплывовый, что он может уплывать на ситуацию в свете, и что у него есть, например, некие символичные поспехи. Реальных поспехов покуль не назирается. Мне подается, что в значной ступени мы назираем спробу американского боку трошечки звести фокус уваги с иранского пытания. Что вот, глядите, мы занимаемся не только Ираном, мы занимаемся Россией и Украиной. Максимум мы побачим еще и заявы Трампа про то, что досягнуты некоторые поспехи, что размовы прошли добро. Мы чуем эти заявы весь опошний час, але грунтовно ничего не изменяется. Я думаю, ничего не изменится их этим разом. И те поведомления, которые уже есть, например, те инсайды сбоку Блумберга, которые были уже опубликованы, и они показывают, что позиция российского боку не изменилась, что Путин по-ранейшему настаивает на своих для Украины абсолютно непримальных умов. И это значит, что война протягнется, и чем она вот будет в дальнейшей ступени эскалации. Ну а что тычется американцев, ну, никто свариться с американцами, с президентом Трампом не жадая. Тому и показывают с российского боку, и девусь вот эта повага, якая выказывается до Трампа и до ягоных представников. То же самое робить украинский бок. Але я думаю, что Уиткоф и Кушнер, яны гэтую подороже зрабили, для них это тяжкое подороже, яны не привыкли до таких тяжких подорожев. Але гэтым подорожем все скончится. Тем более, что навод американский бок подкресливает, по некие выники можно будет подшить про 2-3 тыдни. Я думаю, что про 2-3 тыдни эта тема просто зникнет и больше присутничать не будет.
5: Ну, тут еще же был визит от керовника ЦРУ американского. То есть, вылечится, что это такая выключно американская история. Это не связано с тем, что у американцев есть некие такие дадины, и они пытаются не допустить эскалации конфликту неким чином тут у регионе, размовляющие с Путиным и с Зеленским. Так? Это больше такая американская пиар-акция, можно навод.
6: Коли мы возьмем все ж таки визит спадара Редклифа и ты размовы, какие он вел, мне подается, конечно, что та информация, какой володает ЦРУ, и она была доведена до российского боку. Американцы и русы ходят с того, что эскалация у Европы цалком максима, и в таких умовах российский бок попередить. Альбо поспробовать якось, была шмат информации у прессы на этой кон, что Редклиф просто поспробовал довести до

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 10 вересня 1950-го народился Джо Перри. Полное имя Энтони Джозеф Перри. Американский гитарист и автор песен, наибольш ведомый как засновальник и удельник гурта Aerosmith. Часопис Rolling Stone заместил его на 84-ю позицию у списе 100 наивеликших гитаристов усих часов. Что тычется Aerosmith, дык по колькости золотых платиновых ды мультиплатиновых альбомов яны першие сярод американских команд. Aerosmith оказали моцный уплыв на развитие розных музычных напрамков, сполучаючи у своей творчести элементы хард-рока, хэви-металу, поп-музыки, глэму и блюзу. У 2001-м яны были включены у залу славы рок-н-роллу, а часопис Rolling Stone и телеканал VH1 включили их у спис 100 лепших выканаўцаў усіх часоў.

0: мою жаль угонает траука шелкова.
1: Радио Рация. Сямятичи. Кобрин. Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.

Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.